0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Havayel kanin aru, patundu.
2: Lavur.
1: İnce ve idan da erikina.
3: Onun lap meren
1: kanin. İnne orada bela seyre cefir ağa. Nege eller nele soğuma erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Warum glaub mir doch?
0: Neden buradan
2: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в Тони бесконечное выживание.
3: Warum glaub mir doch?
4: Я желаю мне, чтобы вы приезжали
2: в
4: Тони бесконечное выживание.
3: Glaub mir
4: doch. Я желаю мне, чтобы вы приезжали.
0: Glaub mir,
4: dass
0: ich
4: nicht
0: mehr so lange.